тебя. Здесь так красиво, фонари горят. Не могу не посмотреть назад. Твои глаза — это просто я. Дикий я, что не могу никак. Пусть он строго отбивает бит. В твоих динамиках опять искрит. И я спою твой любимый мотив.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35.
5: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
4: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
3: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170707.

Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945 по 1955 годов. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдает замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл – герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведет дела по старым правилам. Но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение. Саундтрек к фильму «Крестный отец».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай ФМ.
1: Валдай ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

схожий от шальною. Пулей дури человек, это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
5: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 92170722.

в живописный провинциальный городок, где живет цыганский барон Баро Зарецкий, приходит со своим табором его давний друг Бейбут. Еще много лет назад приятели уставились поженить своих детей, как только те достигнут совершеннолетия. Красавец Миро, сын Бейбута, вовсе не прочь жениться на хорошенькой дочери Баро, Кармелите. Однако юная цыганка не желает следовать устаревшим традициям. Более того, она позволяет себе абсолютно недопустимое – влюбляться в русского юношу. Саундтрек к сериалу «Кармелита».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета. Реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд, а звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день наступил сейчас, ребята. Потому что понедельник. Давно мы с вами в понедельник не ходили на работу с утра. На прошлой неделе, например, мы что делали? Отдыхали в понедельник.
4: Даже говорить сегодня не хочется.
3: Ну все, все, праздники майские кончились, пора бы поработать. 18 мая, понедельник. Кстати, май заканчивается в воскресенье, поэтому две рабочих недели мая, и потом самое настоящее лето, по крайней мере, календарная его часть наступит. Ну а пока активно готовимся вместе с утренним шоу «Активация». Я Сергей Грычков, Маша Малинина. 18 мая, понедельник.
4: А, ребят, вот для вас хорошая новость. Кстати, ближайшие длинные выходные.
3: Нашла все-таки эту информацию.
4: Нашла. 12 июня будет День России.
3: День России.
4: И праздники будут 12, 13 и 14. То есть 12 это пятница. И вот опять будет 4-дневная рабочая неделя. 11 июня рабочий день сокращается на 1 час. Вот так.
3: Ох, ну даже что надо. А пока давайте будем просыпаться вместе с шоу «Активация». Мы сегодня поговорим обязательно о чем-то вкусном, полезном и питательном. Кроме того, о звездах. Курьезы сегодня очень серьезные у нас. Праздники, события. В общем, много всего интересного. Самое главное – это проснуться вместе с нами. Сергей Грычков, Маша Малинина. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру. Музеи являются институтами на службе общества и его развития, а сам Международный совет музеев, созданный в 1946 году, всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Ее деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия, прошлого и будущего, материального и нематериального. Сегодня членами данной организации являются около 45 тысяч членов из 138 стран мира. Музеи вносят важный вклад в благополучие и устойчивое развитие наших сообществ. Люди доверяют музеям, видят в них опору социальной жизни, и это делает их потенциальным проводником каскадных позитивных изменений. Сам же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно. Готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. В настоящее время 37 тысяч музеев из 158 стран по всему свету отмечают этот праздник.
7: 18 мая 2015 года жители планеты впервые отметили необычную дату – День розовой пантеры. Новый праздник, учрежденный в Королевстве любви, сообществе друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. Розовая пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника отмечают, что именно способности данного персонажа к нестандартному мышлению и практической реализации своих идей, а конкретно перекрашивание мира в розовый цвет. Его юмор и позитивный настрой стали главными мотивами для учреждения даты. У Дня розовой пантеры есть и девиз «Think Pink», что по-русски буквально «думай по-розовому», который в контексте праздника обозначает «думай творческим». Поэтому неудивительно, что идею новой даты с радостью поддержали художники, музыканты, ювелиры, кондитеры, люди творческих профессий из разных стран мира. Организаторы отмечают, что принять участие в празднике могут все желающие.
5: А в этот день события, ставшие историей.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы впереди, в утреннем шоу «Активация», рубрика «Зацепила», и в ней мы вам рассказываем, ну, разные такие нестандартные, необычные события, которые где-то почему-то произошли.
2: Да,
1: делаем
2: нас...
1: выводы.
2: Да, делаем выводы. Сегодня именно эта рубрика «Курьезные случаи», делаем выводы. История про американку Шеннон Мэри Харрис, которая... Значит, когда заходила в самолет, она полетела куда-то, она заходила в самолет, у нее был телефон у уха, она с кем-то говорила по телефону. Значит, ну все, вот все эти процедуры, пристегните ремень, здесь выход сюда, выход туда, там, значит, где жилеты лежат. Она все это время ничего не смотрела, а по телефону болтала. Дальше подходит к ней бортпроводник и говорит: все уже, мы сейчас на взлетку едем уже, пора телефон убрать. Она не слушала, игнорировала всячески. Ну, понятное дело, что пока, ну, они не стали применять какую-то физическую силу, но когда пальчиком ее задели, сам пилот вышел. Говорит, надо лететь, девушка, выключайтесь, хватит. Она еще громко так разговаривала. Я посмотрел видео, в итоге пилот вышел. Она стала огрызаться агрессивно. Говорит, мне нужен важный разговор. В общем, все, пришла полиция, вывели ее, посадили. Куда-то там, где... Не знаю, она все еще по телефону, мне кажется, разговаривает, пока телефон просто не сядет. А самолет на целый час задержали, представляете? Вот говорят многие, на самом деле, что вот выключение телефона в полете, это все как бы вот, ну... Как бы это просто правило. Ничего такого в этом нет. Что телефон... У нас давно уже весь мир, вся планета пронизана вот этими 5G, 3G там, и так далее. Спутники у нас везде. То есть мы везде. Везде есть условно интернет. Везде там до стратосферы, даже в космосе он может быть. И все равно же есть правила безопасности, которые нужно исполнять и выполнять. Да даже просто не бесить людей, которые рядом с тобой сидят, не разговаривать по телефону во время взлета.
1: Ну, знаешь, да, как мы многие так много нервничают. Об этом говорим, и все равно как-то, знаете, не все получается гладко.
2: У меня есть одна соседка. Не знаю, она меня сейчас слышит или нет. Значит, я... Вот сколько
1: вы неприятный
2: я ее...
1: человек.
2: Да нет, сколько раз я ее видел вот в жизни, да, если вот представить, ну, там, условно, вот 100% из них 99% она разговаривает по телефону. Неважно, она идет с ребенком куда-то, идет с коляской, где у нее двое детей.
1: Она маленькая?
2: Идет с мужем.
1: Молодая.
2: Ну да, идет с мужем, идет со своими... Едет в машине, я вижу, да. Идет со своей мамой, с родственниками, с папой. Она всегда говорит по телефону.
1: Ну, а почему? Ну.
2: Всегда. То есть, понимаешь, вот у нее такой большой телефон, яблочный, и, соответственно, ну, купи ты гарнитуру себе. Я не знаю, ну, прям, знаешь, постоянно с телефоном. Может быть, какой-нибудь колл-центр она, просто работник колл-центра или...
1: Вполне возможно, но...
2: В такси заказы принимает.
1: Бывает еще... Нет, есть, конечно, профессии, когда все время надо бесить на телефоне, то есть это либо продажник, либо реально поддержка какая-то. Есть люди, которые просто любят говорить по телефону.
2: Вот
1: я не отношусь,
2: понимаю,
1: к таким людям, как бы.
2: У меня жена любит так делать.
1: Но я когда сталкиваюсь вдруг с такими людьми, которые начинают мне звонить без всяких на то причин, и, ну, то есть я понимаю, что если я сейчас возьму трубку, то все, два часа из жизни просто ничего можно. А у меня, я все время чем-то занята, у меня все время какие-то дела, и я просто не могу себе этого позволить, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь.
2: Слушай, у меня вот с бабуленькой также мы общаемся минут по 10, по 15.
1: Ну,
2: мне
1: бабуленьке
2: кажется,
1: можно
2: и...
1: сказать, что бабуленька, ну, я побежала, а
2: так
1: тут
2: и так
1: звонит
2: много
1: тебе,
2: это. В общем,
1: человек.
2: Да, ребята, берегите...
1: Нервы
2: пилотов самолетов, потому что, да, бабушек, в общем, всех берегите и по телефонам поменьше, пожалуйста, разговаривайте. Лучше встречайтесь вживую.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина, и сегодня есть такие люди, для которых понедельник, между прочим, совсем день не тяжелый, а наоборот праздничный, потому что они родились 18 мая в 2026 году, это понедельник. Ребята, давайте узнаем, кто сегодня будет отмечать свою ДРшечку, а завтра, возможно, на работу не пойдет. Ну, это вы, конечно же, а еще известные люди. Маша, с тебя начнем.
1: А, ну давайте, давайте. В 1048 году родился Омар Хайям. Персидский и таджикский поэт, математик и философ. И самое крутое, что стихи его дошли до наших дней и до сих пор продаются книжки. Вот это популярно, да?
0: Ну да, еще Ханна писала, пела про Омара Хайяма.
1: Вообще,
0: вот как она... писала Омар Хайям, там что-то люди, на-на-на. А сегодня день рождения у Сандры. Это певица, немецкая поп-певица Сандра Анлауэр. Такая блондинка или темненькая, уже не помню. Ну, в общем, такой Modern Talking, Сандра, Bad Boys Blue, там вот это все они.
1: Так, понятно. Дальше едем. В 1914 году родилась Алла Баянова. Это советская российская певица, композитор, королева русского романса и народная артистка России.
0: Поздравляем с днем рождения, поздравляем с днем рождения. Сегодня знаешь кого?
1: Да.
0: Мариуша Левандовского. Это очень известный польский футболист, очень крутой. Вот, мы его поздравляем.
1: В 1962 году в этот день родился Батырхан Шукенов, советский, казахский, российский певец, музыкант, композитор, солист группы А-Студио.
0: Всем советую, кстати, послушать его сольные работы, сольные альбомы. Да,
1: фанат.
0: Я его фанат,
1: он
0: очень
1: фанат.
0: Большой фанат. Просто вот то, что было в А-Студио и без А-Студио Батырхана Шукенова, это очень сильно, сильно отличающиеся даже там какие-то вокальные эти вот вещи. В общем, послушайте обязательно. И Алина Ильназовна Загитова сегодня появилась на свет, российская фигурист. Из Ижевска родом, единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Йон А фигуристка, которая завоевала все основные международные титулы в фигурном катании. Представляешь?
1: Mm-hmm.
0: Все, всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый.

потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы. Прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного.

0: Всем привет, всем доброе утро. Специально для тех, кто только что к нам присоединился. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Маринина. Понедельник, 18 мая. И, как всегда, по понедельникам Маша что-то рассказывает. Эдакое, связанное с едой.
1: Главное, что полезно было, да. Да, конечно, обязательно полезно и с едой связано. Друзья, весна, скоро лето, но еще никаких даже на грядках, на огородах там не особо ни у кого ничего не растет, все только магазины, но есть вещи, которые прям необходимы нам весной, которые дарят нам витамины. Это свежая зелень, естественно. И сегодня поговорим о том, как выращивать свежую зелень дома.
0: Ну, если у тебя нет дачи.
1: Ну, даже если и есть дача, никто не отменяет, можно и дома, и на даче.
0: Кстати, тут видел бабуленьку, черемшу продает уже.
1: Уже выросла. С черемшой аккуратнее, ребят.
0: Ладно, все, рассказывай, да. Что можно?
1: Потому что кладезь витаминов, микроэлементов домашнего вашего огорода поддержит иммунитет и украсит вкус любимых блюд. Итак, давайте поговорим о том, что можно вырастить дома, да? Ну, во-первых, это микрозелень.
0: Микрозелень,
1: да, она продается в специальных подложках, там даже делать ничего не надо. Но мы сегодня поговорим о самых неприхотливых растениях для выращивания дома. Это, во-первых, зеленый лук. Все его дома выращивали в стакан, просто бухнул, пожалуйста. Укроп, петрушка и кресс-салат. Я вот от себя еще, кстати, могу базилик добавить. Базилик отлично растет в неволе, если можно так выразиться. Итак, лук – это наиболее вообще самая простая для выращивания культуры. Даже не надо земли, просто обычная вода. То есть так и лук можно посадить, и сивок. Из крупных луковиц получается больше зелени, а из лука сивка получается более нежная такая мягкая зелень. Для посадки используйте неглубокие емкости, какие-нибудь
0: баночки.
1: Можно кружечки, какие-то, да, баночки.
0: Малюськи.
1: В общем, там вообще справится даже новичок. Итак, для укропа вам потребуется хорошо освещенное место, температура помещения, там в районе плюс 18-20 градусов. И когда появляются всходы первые, то есть вы насыпали семена укропа в грунт, да, можно закрыть сверху пленочкой, полить обязательно перед этим хорошенько. И как только вы увидели, что всходы появляются, нужно землю прорыхлить.
0: Вот как.
1: Да, и после этого укроп должен быстро у вас расти. Петрушка высаживается либо в семенами, либо предварительно заготовленные корешки. Кстати, с петрушкой у меня никогда не получалось, но может у вас получится. Высадив корешки, кстати, вы получите более пышную зелень. Угу. Ну и кресс-салат, эта культура прям неприхотливая, очень скороспелая, буквально после посадки 2-3 недели, и вообще можно уже есть молодую витаминную зелень, абсолютно бесплатная, потому что пакетик семян для кресс-салата стоит там в районе там, 20, мне кажется, рублей, поэтому просто бесплатно. И требования к выращиванию просты: освещение, регулярные поливы и рыхление почвы, поэтому окружайте себя свежей, вкусной, с зеленой зеленью, настоящей зеленой, не искусственного цвета, ну и, конечно же, будьте здоровы.
0: Ну и, конечно же, если у вас есть знакомые дачники, огородники, то всегда к ним можно обратиться за советом, и они вам какой-нибудь лайфхак еще дополнительный расскажут. Маш, спасибо, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
5: Всем доброе утро, понедельник, 18 мая на календаре. Вот это да, время летит незаметно, и самое время поиграть. Верю, не верю, наша любимая игра, обмен фактами, правдивые и лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Удается, балл зарабатываешь, не удается, увы, ах, балла у тебя нет. В любом случае, если у нас неделя такая, мы играем с понедельника по четверг, всегда может быть ничья. А в пятницу игра у нас другая, но сначала давайте все-таки начнем с «Верю, не верю». Итак, Маша, я начинаю, у меня про май. Я всегда, вот в каждом месяце у меня есть пара вопросов про текущие. Так вот, веришь ли ты, что май, месяц май, был назван в честь греческой богини Майи?
6: Нет.
5: А ты не права. Действительно, была такая богиня, которая отождествлялась с римской богиней плодородия. Было несколько еще версий по поводу месяца майя, но эта версия самая популярная и все-таки самая достоверная. Май в честь богини.
6: Хорошо, давай поговорим с тобой о том, о музыкальных инструментах.
5: Ну, давай, давай.
6: Выходим из зоны сериалов и переходим к музыкальным инструментам.
5: Да, я напомню, что Маша у нас...
6: Сошла с ума.
5: Да нет, просто у нее факты бывают, как в сериалы упадет, и все, и потом целый месяц про них рассказывает. Все, музыкальные инструменты на этой неделе. Давай.
6: Веришь ли ты, что у рояля четыре ножки?
5: У рояля? Погоди, пианино и рояль – это разные вещи. А фортепиано?
6: Рояль.
5: Рояль? Ну, три ножки у него.
6: Молодец. Молодец.
5: Да. Я вспомнил, вот Игорь Крутой сидит
6: ты
5: там.
6: Ты поверь, старый рояль.
5: Нет, там другая песня, которая... Короче, забыл. Песня там с Аллегровой есть.
6: Дельфин и русалка.
5: Нет. Игорь Крутой в парке у...
6: Не знаю.
5: Ну, короче говоря, потом расскажу. Все, я угадал, я молодец, я победил сегодня.
6: Победитель.
5: Знания древних греческих богинь и рояля сегодня мне помогли победить. Ничего страшного, неделя только началась. Завтра, возможно, Маше повезет. Поехали дальше.
3: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». У-у-у. Давайте позвездим, посплетничаем немножко, узнаем, что нового в мире звезд происходит.
2: А вот знаете, последнее время многие звезды, вот как оказалось, не только российской эстрады, не могут собрать большие залы. Не могут собрать зал, там, пятитысячник, трехтысячник. Ну, что-то подумали, что вот они такие классные, приезжают в какой-нибудь город, а бабах, билеты не проданы. У-у-у. И все, и ребята уезжают ни с чем. И вот, оказывается, с тем же столкнулась группа Pussycat Dolls. Николь Шерзингер, Эшли Робертс и Кимберли Уайт. Вот, все мы знаем эту прекрасную группу, которая образовалась после шоу типа «Голос», только американского. Они пели-пели, потом стали, карьера пошла на паузу, сольное творчество. Тут они решили, значит, поностальгировать. Видимо, узнали, что Таня Буланова снова в тренде, что «Золотое кольцо» в России снова собирает миллионные площадки. И все, говорят, Pussycat Dolls, едем в тур по Америке. И представляешь, отменили почти весь тур по Северной Америке, потому что билеты плохо продаются.
1: Дела.
2: Пам-пам-пам. Они хотели 53 концерта сделать в США и Канаде, но в итоге отказались от североамериканского. Я так понимаю, что... Слушай, нет, они хотели по всему миру поехать. А в итоге в США и Канаде они практически, да, все... Сказали, что никуда не поедем. Только вот будут на фестивале одном выступать. Представляешь, какая грустная история? Ну, не готов мир, видимо, к группе Pussycat Dolls. Может, билеты дорогие у них? Хотя, мне кажется, там, в принципе, ну...
1: Они вообще не продавались. Просто мало продалось. Наверное, просто мало осталось фанатов.
2: Фанатов, да. Им нужен какой-нибудь, в ТикТоке какой-нибудь делать вот тренд, к примеру, да? И сразу же, вот помнишь, этот энергосберегающие танцы той же Тани Булановой? Кто-то показал, завирусилось, все, популярность зашкаливает, все корпоративы до конца года проданы. Pussycat Dolls есть у них песня, там, одна, две, три. Ну, не так много фанатов осталось.
1: Почему вообще у них что, нет маркетологов, что ли, в команде?
2: Вот в том-то и дело, что нужен был какой-то скандал. Какой-то, вот, какая-то интересная штуковина, чтобы их снова полюбили. А в итоге вот... Или они взяли огромные площадки, стадионы, а можно было клубики. По клубам поездил, собрал.
1: Не, ну это наивно, конечно, полагать, столько не выступать, потом такие бабах, давайте тур. Как бы кто вы?
2: Вот именно.
1: В общем, ребята. Никто не помнит, уже другие кумиры.
2: Вот группа Beast, например, да, вот недавно смотрел с ним передачу, вот долго не пели, потом решили собраться, и говорят, у нас уже все продано, а зал маленький, видите, такой... Маленький взять. Там у них старые песни, 3-4 новых песни. Вот, зал маленький, весь под завязку. Нормально, все хорошо. И вот они сразу, как у группы Pussycat Dolls, стадионы там.
1: Ну, будем надеяться, что... Нет, если девчонки поставили цель перед собой, они обязательно ее достигнут, найдут какие-то другие варианты.
2: Ну, в общем, пожелаем удачи группе Pussycat Dolls. Ага. Просто им нужно было сделать один большой мощный концерт, а не распыляться по этим всем вашим турам. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина. Всем шикарного понедельника и классной рабочей недели. Пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. Цитата. «Ядерной державе нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности». Это была цитата. Об этом Песков сказал тележурналисту Павлу Зарубину. На территории Запорожской АЭС накануне зафиксировали артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны вооруженных сил Украины. Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, сообщила пресс-служба станции. Никто не пострадал, возгорания не произошло. Повреждения получили окна на участке связи, расположенном неподалеку. Примерно в это же время под станцию «Радуга» атаковал беспилотник. Его сбили в воздухе. Детонации не произошло, разрушений нет. Сама АЭС продолжила работу в штатном режиме. Радиационный фон в пределах нормы. Украинские боевики, напомню, обстреливают ЗАЭС уже второй день подряд. Объекты на ее территории, а также город-спутник станции «Энергодар» не раз подвергались и атакам дронов. Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня отправится с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ, где в Нижнем Новгороде выступит на пленарной сессии конференции «ЦИПР. Сделана в России цифровая трансформация промышленности». Планируется, что в ходе поездки также Мишустин осмотрит выставку «ЦИПР-2026». В мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития связи массовых коммуникаций Максуд Шадаев. Уборку квартиры лучше всего начинать с верхних частей помещения, уделяя внимание местам, где чаще всего накапливается пыль. Также следует протирать дверные ручки и клавиатуру компьютера, сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что посуду нужно мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов, используя моющее средство. После этого ее следует ополоснуть и дать высохнуть естественным путем. Для обработки кухонных поверхностей и обеденного стола можно также использовать специальные дезинфицирующие средства. Ванная комната и туалет тоже требуют особого внимания. Необходимо обрабатывать всю сантехнику, ванну, душ, раковину и унитаз. В качестве мер безопасности при уборке квартиры дезинфицирующие средства необходимо использовать в перчатках и респираторах. Курс доллара на сегодня 18 мая 73.13, курс евро 85.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам безопасности соглашается на последнюю рисковую операцию – сбежать из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы, которую называют «гробницей». Преданный Рэй Бреслин вынужден прибегнуть к помощи напарника, заключенного Эмиля Ротмейера, чтобы разобраться с отчаянным и практически неосуществимым планом побега из самой защищенной тюрьмы в мире. Саундтрек к фильму «План побега».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета. Реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов, вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд. А звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Крутого рейнджера Маквейда бандиты ненавидят за беспощадность, а шеф полиции за его стиль работы волка-одиночки, и в конце концов навязывает ему молодого напарника, мексиканца. Им противостоит банда контрабандистов, оружием во главе неким Роули, чемпионом по карате. В довершении всего Маквейд влюбляется в женщину Роули Лолу, а бандиты похищают дочь рейнджера. Саундтрек к фильму «Одинокий волк Маквейд».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня 18 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Почему день

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом. В Кремле отмечают, Владимир Путин для европейцев близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Москва выражает надежду, что среди политиков стран Старого Света все-таки возобладает практичный подход. Как неоднократно подчеркивал глава российского государства, Москва будет готова к этому. Напомню, ранее Владимир Путин выразил мнение, европейские политики специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Российской Федерации. Президент подчеркнул, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Владимир Путин указал, европейские политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами. Объемы производства овощей защищенного грунта в этом году Россия опережает прошлогодние. В организованном секторе собрано уже более 560 тысяч тонн тепличной продукции, что более чем на 2,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в 76 российских регионах работает более 350 тепличных хозяйств общей площадью около 3,5 тысяч гектаров. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых составит порядка 162,5 тысяч тонн продукции в год. Для развития данного направления действует комплекс мер поддержки, среди которых субсидирование процентных ставок, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также селекционно-семеноводческих центров. Снижение спроса на продукцию и услуги стало главным ограничением для бизнеса в первом квартале нынешнего года, следует из мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили порядка четверти опрошенных представителей делового сообщества. Падение спроса сейчас вышло на первый план и усугубляется тем, что сокращается государственный заказ, закупки компаний с госучастием, монополии частного бизнеса. Доля тех, кто планирует сокращать расходы, снизится из-за того, что бизнес уже исчерпал все возможности это сделать и максимально ужался уже в конце прошлого года. Отмечается, на этом фоне предприниматели стали чаще принимать решения о сокращении персонала, а в дальнейшем о закрытии. Российские университеты могут дать абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения. Как сообщили в Миноборнауке, среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие знака ГТО, дополнительное образование по профилю, а также прохождение военной службы. За целевые достижения могут начислить 5 баллов при поступлении в бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру, и от 1 до 5 баллов при поступлении в аспирантуру. Их добавляют к сумме баллов за общие достижения. Конкретное число баллов и основания вуза устанавливать самостоятельно. Напомню, для получения аттестата в нынешнем году выпускники должны сдать русский язык минимум на 24 балла, базовую математику на оценку 3. Официальный курс американского доллара 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

iFM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первое местное радио.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Кабельщик Чип Дуглас. Парень со странностями. Познакомившись со Стивеном Ковачем, он хочет стать его лучшим другом. Узнав Чипа поближе, Стивен понимает, что эта дружба чревата последствиями и решает избавиться от нового знакомого. Но это будет совсем непросто. Саундтрек к фильму «Кабельщик».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета. Реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд. А звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Че, ты выйдешь?
1: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светов.

Хоть я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов, пускай.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там ремень? Ну-ка, Марс, в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 2.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории услышать не хотите ли? Рубрика детских песен.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Военная операция во Вьетнаме затягивается и требует все больших ресурсов. Под командованием подполковника-десантника Гарольда Мура поступает батальон аэромобильной дивизии. Но в первом же крупном сражении 395 американцев оказываются в окружении, причем враг значительно превосходит их по численности. Саундтрек к фильму «Мы были солдатами».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 18 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Военнослужащие группировок «Запад», «Южное» и «Север» за сутки поразили в зоне проведения СВО 99 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами украинского противника. С 9 вечера до 7 утра средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников, в том числе над Ростовской, Тульской областями, Кубанью и над Крымом. Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Он добавил, что ответные действия российской стороны по расположению убийц и террористов ВСУ не заставят себя долго ждать. Тем временем министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области. И также Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой в Харьковской области. Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 91 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники. Главное условие: вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 91 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года. Размер выплаты рассчитывается по простой формуле: остаток на счете на 20 июня 91 года, умноженный на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения 1 рубль 91 года приравнивается к 1 рублю 26 года. Возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда был закрыт вклад. Для оформления выплаты достаточно прийти в отделение банка, принести паспорт и сберкнижку, если она сохранилась. На месте нужно будет написать заявление, никакой платы за эту услугу не взимается. Если сберкнижка утеряна, то сотрудники банка проведут поиск по архивам. Для этого нужно написать заявление на розыск вклада. Наследникам дополнительно потребуется свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство. Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы, в ходе которых сообщают своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Это следует из материалов МВД. Сначала аферист связывается с потенциальной жертвой в мессенджере, сообщает об утечке персональных данных. На следующем этапе подключается якобы представитель спецслужб, который сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Ну а далее с жертвой ведет беседу якобы следователь или лженачальник службы безопасности ЦБ, со слов которого все накопления человека не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда России. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло накануне в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России, а именно на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, на прыжки на батуте, на спортивную акробатику и на спортивную аэробику. Курс доллара на сегодня 18 мая 73.13. Курс евро 85.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети,

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой доктор по фамилии Ватсон возвратился из Афганистана в родной туманный Лондон. Ему нужно недорогое жилье. И вот по совету друга он поселился в маленьком домике на Бейкер-стрит. Его хозяйка – милая чудаковатая старушка миссис Хадсон. Также там имеется сосед, некий мистер Шерлок Холмс. Это непонятная таинственная личность. К нему в гости приходят оборванцы и бандиты, а иногда полицейские лорды. Кто же он? Доктор в растерянности. Саундтрек к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101,5.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета. Реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов, вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд. А звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. До 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв практически всю землю водой. И хотя ходят легенды, что где-то остался кусочек пригодный для жизни суши, ее до сих пор никто не смог найти. На атолл приплывает моряк, он хочет продать землю, добытую при нырянии, но его принимают за шпиона курильщиков, самых опасных бандитов водного мира. При помощи девушки Хелен и маленькой девочки Энолы ему удается избежать казни. Взамен Хелен просит отвезти их на сушу. Саундтрек к фильму «Водный мир».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минэкономразвитие ожидает продолжения роста реальных доходов населения, заявил глава ведомства Максим Решетников. Цитата. «Ожидаем, что рост реальных доходов населения продолжится. Если в 2026 году ожидаем рост на 1,6%, то далее, по мере восстановления темпов роста экономики, ожидаем и более быстрый рост доходов», сказал министр. Он пояснил, что в первую очередь здесь речь идет о снижении доходов от депозитов. Решетников также указал на рост производительности труда, что напрямую сможет повлиять на ситуацию. Рост производительности означает, что при тех же усилиях человек может производить и получать больше, отметил он. Второе – это создание условий для выхода на рынок труда тех категорий, участие которых в рынке труда относительно невелико. Это молодежь, пенсионеры и предпенсионеры. Третье – это гибкость рынка труда. А четвертое – прагматичная и ограниченная миграция только под запрос бизнеса. Индивидуальный номер налогоплательщика с будущего года станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила затронут не только вновь открываемые вклады, но и уже действующие счета. Введение обязательной привязки ИНН ко всем банковским счетам – шаг к более системному контролю за движением денег. ИНН – это постоянный идентификатор. В отличие от паспорта или номера телефона, он поможет выявлять подозрительные транзакции в разных банках. Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий. Банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными. И уже с 1 июля этого года указание ИНН станет обязательным при переводах через систему быстрых платежей. Для клиентов ИНН войдет в стандартный пакет документов наряду с паспортом. Россияне через госуслуги могут получить без посещения врача ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что на данный момент через портал госуслуги россиянам доступна запись к врачу на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотр электронной медкарты, получение различных медсправок и другое. Менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной. Работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования ХХРУ. На втором месте продавцы, консультанты и кассиры. Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%. Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Курс доллара на сегодня 73.13, курс евро 85.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: Друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170720.

настроение. Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решается заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключенного из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне в ходе рейда УБН он лишился подельника и лаборатории. Саундтрек к сериалу «Во все тяжкие».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101,5.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета, реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд, а звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

0: знает.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: После ареста известного бандита Бена Уэйда, его банда продолжает угрожать местным жителям. Ветеран гражданской войны и владелец небольшого ранчо Дэн Эванс соглашается тайно доставить Уэйда в ближайший город с железнодорожной станцией, чтобы того отправили на поезде в фронт Юма. Как только они останавливаются в гостинице, становится очевидно, что тайна раскрыта, и за обоими начинается охота. Саундтрек к фильму «Поезд на Юму»

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле выразили надежду на возобновление мирного урегулирования конфликта на Украине и ожидают, что Соединенные Штаты продолжат свои посреднические усилия. Ранее Министерство иностранных дел заявили, Россия пока не получала от киевской стороны сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве акцентируют, коллективный Запад оказывает сопротивление мирному процессу урегулирования на Украине, а совместные попытки России и Соединенных Штатов вернуть Киев за стол переговоров блокируются. Добавлю, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, конфликт на Украине является болью как для самих украинцев, так и для русских. Президент отметил, Западу не жалко украинского народа, который является для них расходным материалом. Минэкономразвитие пересмотрело оценку экономики на нынешний год и представило сценарий развития на ближайшую трехлетку. Несмотря на то, что конъюнктура нефтяного рынка кажется вполне благоприятной для России, Минэкономразвитие изменило осенние прогнозы в худшую сторону. Оценки специалистов показывают, удорожание черного золота будет ограничивать мировую торговлю и способствовать росту инфляции, тогда как положительное влияние на Россию довольно умеренное. Санкционное давление продолжается уже четвертый год, причем оно не ослабевает, а наоборот усиливается. Наряду с этим речь о кризисе все-таки не идет. Не будет роста цен потребления, но и галопирующей инфляции, безработицы или каких-то существенных экономических проблем тоже не предвидится. Пересмотру прогнозов в негативную сторону способствует также осторожная траектория снижения ставки и продления цикла жесткой денежно-кредитной политики, о которой сигнализирует Центробанк. Новая тест-система по выявлению генетических заболеваний позволила сотням детей получить своевременное лечение. Минздрав России подготовил новый стандарт медицинской помощи детям с хроническим гепатитом С. Согласно проекту приказа, детям при хроническом вирусном гепатите будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная медицинская помощь амбулаторно, помимо этого в дневном стационаре и стационарно. Лечение законченного случая составит один год. Также в России сейчас ведется разработка 9 новых лекарственных препаратов. У трех из них нет аналогов в мире. Напомню, ранее Владимир Путин призвал увеличить охват россиян репродуктивной диспансеризацией. Сейчас такой вид медицинского обследования становится все более востребованным, и люди стали активнее его проходить. Хороший эффект дает проведение диспансеризации детей в мобильных комплексах, а также в детских садах и школах. В России сократились запасы новых легковых автомобилей. Согласно отраслевым данным, в настоящее время их количество менее 400 тысяч единиц. При этом год назад в то же время стоки оценивались в 500 тысяч единиц. Между тем, автомобильный рынок России показывает стабильный результат в середине мая. В сегменте легковых автомобилей продажи показали рост почти на 12,5% относительно аналогичной недели прошлого года, тогда как в других сегментах есть небольшое снижение. Несмотря на то, что российский рубль продолжает укрепляться, ожидать в связи с этим снижение цен на машины не стоит, поскольку сильная национальная валюта не означает мгновенного удешевления автомобилей. В их стоимости учитывается утилизационный сбор, таможенные платежи, логистика, стоимость финансирования и хранения. Если автомобиль уже выкуплен, доставлен и растаможен, его себестоимость сформирована при прежней экономике. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло в машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

Весеннее настроение на Валдай-ФМ.

ведь все отдадут, взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «31 декабря. Пошли друзья в баню попариться. По традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистым. А напарились до такой степени пивом и водкой, что отправили в Ленинград не того. Саундтрек к фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром».
3: Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спросил.

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя?

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая.

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: О погоде на Валдай FM. Сегодня, 18 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 25 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета. Реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд. А звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и

0: мой ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы «Навалдай-ФМ».
3: 92170720.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В конце минувшей недели состоялся конкурс инициативных проектов «Вместе с соседями». Конкурсная комиссия рассмотрела 4 заявки, и все они признаны победителями. Поддержан ремонт Коротского дома культуры, проект от жителей поселка. Установка памятного знака погибшим и участникам Великой Отечественной войны в деревне Бойнево по инициативе местного старосты. Благоустройство гражданского кладбища в деревне Семеновщина, удаление аварийных деревьев. И обустройство площадки с тротуарной дорожкой в сквере памяти в деревне Ивантеево. Все 4 проекта получат финансовую поддержку из бюджета. Реализация начнется в ближайшее время. Накануне Валдайскому национальному парку исполнилось 36 лет. Как напомнил глава Валдайского округа Юрий Стаде, в 2004 году парк получил статус Международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Цитата: «Наш парк – это чистейшие озера, сотни километров лесов, редкие звери и птицы. А среди этой красоты – древние городища, курганы, старинные храмы и монастырь». Глава подчеркнул, что территория открыта для всех желающих. Юрий Стаде поблагодарил сотрудников парка, увлеченных и любящих свое дело. Добавлю, в этом году северный участок Большой Валдайской тропы открылся для туристов уже в середине апреля. В физкультурно-спортивном центре Валдая прошел открытый турнир по баскетболу 3x3, посвященный Дню Победы. Турнир собрал 13 команд в двух возрастных дивизионах. В первом победила команда «Друзья» – Денис Богданов, Григорий Богданов, Алексей Фомин, Александр Михайлов. Второе место у бригады ПВО, третье у «Кефир и Ко». Во втором дивизионе золото взяла команда «Дула» – Дарья Николаева, Любовь Крутова, Ульяна Потемкина. «Спарта» на втором месте, «Сонные» на третьем. Организацию турнира поддержала администрация округа и лично замглавы Роман Ершов. Главный судья, инициатор баскетбольного движения в округе Денис Богданов, вдохновлял участников своим профессионализмом. Все победители и призеры получили медали, кубки и грамоты. В Старой Руси состоялись областные соревнования по волейболу среди подразделений МЧС. Участвовали 6 команд из Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей и Валдая. Валдайцы выступили достойно, второе место занял 4-й пожарно-спасательный отряд. А звание лучшего игрока турнира завоевал Сергей Садовников, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Валдая. Организаторы отмечают, игры получились зрелищными, участники показали отличную подготовку, сплоченность и спортивный характер. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочная чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170707.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 22.

0: на Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170720.

0: Дай FM. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую плитку.

0: любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Ну не гони, здесь ограничение 60.
2: Да не парься ты, это для велосипедистов.
3: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
4: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 92170.

Sky.fm. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первое местное радио.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там ремень? Ну-ка, Марс, в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22-35. Волны настроения

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

И отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Дай FM.
1: Сейчас я достану.
2: Да вот так прям играй и все.
1: Мне кажется, надо потише микрофон сделать.
2: Нормально.
1: На ушах. Ты потише играй.
2: Вступать-то когда?
1: Сейчас.